зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Сегодня и завтра лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Сегодня и завтра лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.

0: 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Россия продолжает работать над запуском безвизовых поездок с Индонезией и Малайзией. В планах заключить соглашение до конца года, сообщил директор Департамента спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Ранее в июне замминистра иностранных дел Евгений Иванов сообщил, что ведутся переговоры о запуске взаимного безвизового режима с Бахрейном, Кувейтом, Малайзией, Индонезией и Зимбабве. Напомню, до конца следующего года продлен безвизовый режим между Россией и Китаем. Законопроект об отмене единого госэкзамена внесли в Госдуму. С инициативой выступила депутат Нина Останина. Она предлагает заменить ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Кроме того, действующая модель итоговой аттестации во многих случаях ориентирует образовательный процесс преимущественно на подготовку к экзамену, а не на системное освоение школьной программы. В результате снижается роль аналитического мышления, а обучение нередко приобретает характер подготовки к выполнению типовых экзаменационных заданий. Количество оформленных электронных трудовых книжек в России с августа прошлого года выросло более чем на 3,5 миллиона. При этом на цифровой

От фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Такие данные приводит социальный фонд. Электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Сотрудник может отслеживать кадровые изменения и предоставлять данные в разные организации для получения тех или иных услуг. Отмечается, что заверенная цифровой подписью выписка из электронной трудовой книжки равноценна бумажному варианту. Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию, если им повысят зарплату. Вторая по популярности причина – изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива. Люди также готовы отказаться от увольнения, если на текущем месте работы снизится нагрузка, улучшатся условия труда, если они получат карьерный рост или в случае перевода в филиал компании ближе к дому. 77% опрошенных, желая уволиться, заранее сообщают работодателю о своем намерении. Каждый четвертый сотрудник извещает начальство непосредственно в момент подачи заявления. Это «Радио 7 на семи холмах». Далее музыка на все времена.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня почувствуют тягу к тотальному обновлению. Овны, львы и стрельцы, перемены, на которые вы решитесь, запустят мощный процесс регенерации вашей энергетики. Знаки Земли, будьте предельно аккуратны при работе с бытовым электроинструментом. Поспешность тельцов, дев и козерогов может грозить неприятными травмами. Знаки воздуха вспомнят давно забытую идею, которая идеально ложится на текущие возможности. Близнецы, весы и водолеи – это может стать основой для нового перспективного проекта. Знаки воды. Суббота подарит вам идеальный баланс между активным отдыхом и расслаблением в приятной компании. Раки, скорпионы и рыбы, вы получите ровно то количество внимания и заботы, которое вам требовалось.
0: Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В России август ассоциируется в первую очередь с грибами. А вот испанцы сразу же думают о вербене. Эти милые цветочки-звездочки с нежным лимонным ароматом зацветают там повсюду как раз во второй половине лета, что замечательным образом совпадает с сезоном летних народных танцевальных фестивалей. Это вот когда щедрый урожай, теплые вечера, звездные ночи и, в общем, жизнь так прекрасна, что хочется пуститься в пляс прямо на главной площади. Для танцев испанцы всегда украшали одежду веточками вербены. И вот эти самые летние танцевальные вечеринки так и стали называться вербенами. Традиция сохраняется до сих пор. И самые яркие и колоритные вербены проходят в Мадриде. Танцы там начинаются как раз на этой неделе. Первая вербена, Сан-Каэтана, проходит в центральных старых районах Эль-Растра и Эмбахадорес. Они пустятся в пляс во вторник и не остановятся до самой пятницы. В субботу праздновать начнут в районе Лавапьес. Здешняя вербена зовется Сан-Лоренцо и тоже длится 4 дня. А едва там утихнет веселье, марафон подхватит старейший район города Барио-Ла-Латино. Здешняя вербена «Вихрен Ла-Палома» считается самой масштабной из всех. И она не утихнет до 15 августа включительно. По сути, выходит грандиозный двухнедельный марафон веселья и плясок. На вербену местные жители надевают традиционные костюмы и пестрые шали, украшают свои дома и улицы цветами, в первую очередь, конечно же, вербеной, выставляют прямо на мостовые столики с закусками тапос, лимонадами и чем-нибудь покрепче, и выходят плясать старинный мадридский танец чотис под традиционную музыку. Ну, это вот как если бы у нас по вечерам прямо на Арбате и Тверской устраивали кадриль под гармошку и перестук ложек. А, кстати, было бы прикольно. Я бы в такой уличной вечеринке непременно поучаствовал.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Москве 9 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В России планируется ужесточить наказание для водителей, объезжающих пробки по обочинам. Предлагается поднять штраф с 2250 рублей до 5000. С инициативой выступили в Национальном автомобильном союзе. Поводом стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Абсолютными лидерами по числу нарушений оказались Москва и область. В столичном регионе с начала года оштрафованы более 150 тысяч водителей. В Петербурге этот показатель составил 120 тысяч. Эксперты уверены, что повышение штрафа более чем в два раза станет действенной мерой и вернет нарушителей в общий поток. В России резко подскочили онлайн-продажи легковых машин. В прошлом году показатель вплотную приблизился к 11 тысячам, что в 4,5 раза превышает результат годичной давности. Эксперты анализировали исключительно онлайн-сделки, когда выбор, оформление документов и оплата проходили без визита в дилерский центр. В статистику попали новые машины, купленные физлицами. По прогнозу, в этом году таких сделок станет в 1,5 раза больше. Среди марок доминируют автомобили «Лада». Доля продукции «АвтоВАЗа» достигла 49% от всех онлайн-сделок. В Госдуме предложили создать спортивную карту. Авторы инициативы поясняют, это необходимо для того, чтобы молодые люди могли бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки и фитнес-центры. Парламентарии подчеркивают, что спорт должен быть доступен для каждого. По словам депутатов, спортивная карта должна быть удобной, работать по всей России и охватывать как можно больше организаций.

организаций. Инвестиции в здоровье молодежи формируют культуру активного образа жизни, которая должна стать нормой, заключили авторы идеи. Свыше 80% россиян помнят свою первую любовь. Для большинства опрошенных она пришлась на подростковый возраст. У 37% опрошенных первая любовь осталась безответной, а у 31% она была взаимной, но быстро закончилась. Сегодня 77% людей уже не поддерживают связь с тем самым человеком из прошлого. Исследование также показало, что главным романтическим поступком россияне считают не дорогие подарки, а искреннюю заботу. Это «Радио 7 на семи холмах». Далее – музыка на все времена.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Поговорим сегодня о необычных названиях в Москве. Название Драболитейного переулка, это недалеко от Рижского вокзала, сразу настраивает на индустриальный лад. Здесь отливали не пушки и колокола, о том производстве напоминает Пушечная улица и Звонарский переулок, а дробь для охотничьих ружей. В 19 веке тут действительно работали мастерские, где занимались именно этим ремеслом. И название – профессиональная метка местности. Рабочий уголок, где звон металла был привычнее уличных разговоров. Торгово-промышленное товарищество Московского дроболитейного и патронного завода выросло как раз из тех мастерских. Переулок до 1922 года назывался Кладбищенским, потому что ведет к Пятницкому кладбищу. Пятницкое кладбище – одно из 9 основанных после чумного бунта 1771 года по указу Екатерины II. Оно не самое известное в городе, но здесь упокоено много прославленных москвичей. Например, здесь погребен Федор Растопчин, генерал-губернатор Москвы времен нашествия Наполеона, собиратель русского фольклора Александр Афанасьев, историк Тимофей Грановский, русский актер Михаил Щепкин, рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, Децл. Особняком стоит черный обелиск на 7-м участке. Надпись на нем гласит: «Здесь погребена голова инженера путей сообщения Бориса Алексеевича Верховского, казненного китайцами-боксерами в Маньчжурии, в городе Ляоян».

0: индустриализации. Именно здесь делали те самые подшипники, без которых не обходилось ни одно крупное производство страны. Москвичи ласково называют улицу Шарик. Пойдем по Шарику пройдемся. А тут есть что посмотреть. Например, под номером 5 стоит футуристичное здание Dominion Tower, которое построено по проекту великой Заха Хадид. А под номером 38 – изящная фабрика кухни первого государственного подшипникового завода. Правда, рассмотреть изящество можно только с тыльной стороны. Основной объем сильно перелицован. Но это же прогулка. На картах Москвы можно увидеть своего рода приговор – тихий туп. Это обозначение Березина тупика или Покровского тупика. Сегодня по нему числится только один детский сад. Тупик возник в 1840-е годы. Некоторое время была застроена только его левая сторона, а по правой тянулись огороды Покровского монастыря. К концу 19 века огороды застроили, а в конце тупика возникла монастырская богадельня, выходившая на Семеновскую, ныне Таганскую улицу. В конце 1970-х годов практически все старые здания были снесены, а окрестные переулки Живлюков, Новоселенский, Укромный превратились в дворовые проезды. Тихий уцелел. В 1926 году он получил свое название. Мотив у комиссии заставляет улыбнуться. Назовем «Тихим», потому что на него выходят почти исключительно каменные заборы. Здесь пустынно и тихо.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Сегодня и завтра лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Страны ЕАЭС целиком закрывают внутренние потребности почти по всей сельхозпродукции. Речь идет о зерне, свинине и птице, молоке, сахаре, маслу и яйцам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он призвал расширять список. Для этого необходимо обеспечить аграриев необходимыми семенами, удобрениями, пищевыми и кормовыми добавками, а также современными ветеринарными препаратами. Мишустин напомнил слова президента России Владимира Путина о пользе тесной евразийской интеграции. Она приносит реальную выгоду каждому государству, способствует повышению доходов бизнеса и улучшению качества жизни граждан. Правительство обновило правила перевозки детей автобусами. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 2032 года. Среди нововведений появились понятия «инструктор-проводник» и «экскурсовод». Уведомление в ГИБДД необходимо будет подавать за 48 часов до междугородной поездки и за 24 часа до городской. Если группа насчитывает более 20 детей, то сопровождающие должны находиться у каждой двери транспорта. При использовании трех и более автобусов обязателен медицинский работник. В ночное время с 23 часов до 6 утра перевозки допускаются только в исключительных случаях. Россияне смогут вносить наличные через сторонние банкоматы на свои счета, открытые в других банках. Пополнение будет работать через систему быстрых платежей. Новые правила начнут действовать с 1 октября, сообщает Центробанк. Также регулятор предлагает установить лимиты на такие операции не больше 25 тысяч рублей за одно пополнение, не более 50 тысяч в сутки и не более 200 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что решение о внедрении этой услуги каждый банк будет принимать самостоятельно. И данный сервис будет предназначен исключительно для пополнения собственных счетов. Перевод денежных средств другому человеку таким способом будет невозможен. 60 тысяч магазинов и ярмарок бахчевых работают в Москве. Как сообщается, столица располагает крупнейшей в Европе розничной сетью, которая позволяет горожанам приобретать арбузы и дыни максимально близко к дому или работе. Кроме традиционных супермаркетов, продукция представлена на 43 круглогодичных московских ярмарках и 145 специализированных бахчевых развалах, которые открылись во всех административных округах города. География поставок в этом году охватывает порядка 40 регионов. На старте сезона бахчевые везут преимущественно с юга России, а ближе к осени начнутся поставки из Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Ивановской областей. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена.

Радио 7 представляет Weekend Джерри Халливелл. Главный суперхит Джерри Халливелл – кавер-версия трека «It's Raining Men» диско-дуэта «The Weather Girls». Джерри вдохнула в старый хит совершенно новую жизнь, добавив туда мощных танцевальных битов. Сингл разошелся миллионными тиражами по всему миру, а видеоклип, где Халливелл повторяет знаменитую сцену из фильма «Танец. Вспышка», показал, что певица находится в своей лучшей физической форме. Правда, за идеальный внешний вид Джерри пришлось заплатить собственным здоровьем. В начале 2000-х, стремясь соответствовать жестким стандартам красоты, певица увлеклась экстремальными диетами и заработала тяжелое расстройство пищевого поведения. Она доводила себя до изнеможения и падала в обмороки прямо на съемочных площадках. Осознав, что ситуация выходит из-под контроля, Халливелл нашла в себе силы публично признать проблему, лечь в клинику и на время оставить музыкальную карьеру, чтобы спасти свою жизнь. Радио 7. Weekend Джерри Халливелл.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. Радио 7. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Бумажные квитанции за услуги ЖКХ уходят в прошлое. С 1 сентября 2027 года платежки будут размещать в личном кабинете на портале госуслуги. По словам зампреда Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Владимира Кошелева, эта норма будет действовать для граждан с подтвержденной учетной записью на портале госуслуги, которые не отказались от получения электронных документов. Переход на электронный формат – это право, а не обязанность, уточнил депутат. Напомню, закон, вводящий доставку электронных платежных документов за ЖКУ через госуслуги, был подписан Владимиром Путиным в конце июля. Эта норма входит в закон о поддержке Почты России. Новые правила сверхурочной работы вступят в силу с 1 сентября. При этом распространенное мнение о том, что годовой лимит переработок вырастет до 240 часов, не совсем соответствует закону. Как рассказали юристы, базовым максимум остается прежним – 120 часов в год. Превышение этого порога до 240 часов допускается лишь как исключение при соблюдении условий, прописанных в Трудовом кодексе. Изменения также затронут оплату сверхурочных, продолжительность переработки в течение дня и медицинские гарантии. Гарантии для тех, кто работает более 120 часов в год. Для отдельных категорий сотрудников сохранятся запреты и дополнительные ограничения. Минцифра опровергла информацию о планах вводить ограничения на доступ детей в соцсети. Таких намерений нет, заявили в ведомстве. Там пояснили, что во втором пакете мер против мошенников, принятом в июне, прописана возможность для операторов дополнительно защищать детские сим-карты. Но эта защита может устанавливаться только по инициативе и желанию родителей. Ранее некоторые СМИ сообщили, что в России обсуждается возможность ограничения доступа детей к ряду социальных сетей и мессенджеров через мобильные номера. Каждому третьему россиянину не хватает физической активности из-за работы. Это выяснили социологи. 33% постоянно ощущают этот дефицит. Еще 11% отмечают такую проблему только в холодное время года. 4% только летом. 27% респондентов говорят, что их деятельность сама по себе связана с физической активностью. А 25% не испытывают недостатка движения. Исследование показало, что 17% опрошенных занимаются спортом на постоянной основе. Каждый пятый делает это время от времени. Чаще всего почти 40% граждан восполняют дефицит движения при помощи пеших прогулок. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». До того, как примерить образ дерзкой рыжей перчинки, Халливелл успела сменить множество самых неожиданных профессий. Девушка из британского городка Уотфорд выросла в простой и небогатой семье. После окончания школы она крутилась как могла. Работала танцовщицей в ночных клубах на Майорке, снималась как гламурная модель и даже вела турецкую версию популярного телешоу «Давай заключим сделку». Опыт выживания в шоу-бизнесе закалил характер Джерри и научил ее главному правилу. Чтобы тебя заметили, нужно всегда быть ярче и громче остальных. Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Современные деятели искусства в поисках вдохновения готовы зайти максимально далеко. И это убедительно доказывает самое высокогорное в мире арт-биеннале в индийском Ладакхе. Ладакх – это самая высокая часть Индии. Она расположена в Гималаях. Ее еще называют «Малым Тибетом», потому что тут заоблачные высоты, буддийские монастыри и настоящий Большой Тибет по соседству, через перевал. Даже просто добраться до Ладакха – это целое приключение. А для путешествий здесь надо адаптироваться к высотам по 3000 метров и более. На них и давление другое, и воздух разреженный. А основным транспортом в Ладакхе до сих пор остаются яки, ну, не считая своих двоих. Тем не менее, 1 августа в этих заоблачных далях открылась первая в истории высокогорная биеннале регенеративного искусства. Не путать с дегенеративным. Этот термин означает, что основная идея художественной выставки – восстановление связи с природой. А авторы используют в своем творчестве натуральные материалы и обращаются к местным культурным кодам и традициям. В отличие от других биеннале, выставка в Ладакхе проходит не в закрытых залах, а ее площадкой стали сами Гималаи. Художники и скульпторы, которые приехали со всего мира, расположили свои арт-объекты на протяжении 230-километровой горной тропы между старинными городками Лех и Каргил. Это древний торговый путь, который когда-то был одним из ответвлений Великого Шелкового пути. И вот здесь, среди горных долин, деревушек, молитвенных ступ и подвесных мостиков, появились впечатляющие инсталляции и объекты ленд-арта.

0: 10 дней биеннале экскурсии по своим творениям будут проводить сами авторы, творчество которых теперь уж точно можно считать высоким и даже очень высоким искусством.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? It's raining, man. Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки Джерри Халливелл. Сегодня и завтра лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 17 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Россияне, находящиеся в Турции, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на участке в генконсульстве в Анталии, а также досрочно в Алании. Об этом сообщает РИА Новости. Информация о возможном проведении выездных голосований в других городах консульского округа будет размещена дополнительно. Принять участие в голосовании могут граждане России, достигшие 18 лет. При себе необходимо иметь действующий паспорт или свидетельство на возвращение. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Также в эти даты состоятся другие, совмещенные с голосованием выборы и референдумы, назначенные на единый день голосования. Власти вновь обсуждают возможность проведения эксперимента по дистанционной продаже алкогольной продукции.

Сазанов также напомнил, что законопроекты были внесены в Госдуму еще в 2021 году. Потому обсуждение можно считать поправками ко второму чтению. В 2020-м Минфин предложил продавать российские вина онлайн с идентификацией через госуслуги и доставкой лицензированными курьерами. Бизнес поддержал идею, однако МВД и Минздрав региональные власти нет. Спрос на наличные в России достиг максимума с начала года. По итогам июля объем наличных денег в обращении увеличился на 643 миллиарда рублей, то есть на 43% по сравнению с июнем. Это максимальное увеличение показателя с начала года, следует из данных Центробанка. Напомню, объем наличных в обороте начал увеличиваться с февраля. За февраль-июль прирост наличных составил 2 триллиона 547 миллиардов рублей. В ЦБ объясняли рост спроса на наличную адаптацию граждан к налоговым изменениям, а также отключениями мобильного интернета в стране, которые побуждают россиян снимать деньги со счетов. До 50 тысяч рублей в год россиянки тратят на маникюр. По данным аналитиков, более половины пользуются услугами

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». Когда в Лондоне объявили кастинг в коллектив под рабочим названием «Тач», сотни девушек ринулись штурмовать студию, но Джерри Халливелл среди них не было. В эти даты она уехала кататься на лыжах в Испанию, где умудрилась так обгореть на солнце, что просто не решилась приехать на пробы. Казалось бы, шанс упущен, но Джерри проявила невероятное упрямство, лично разыскала

контакты организаторов позже и выбила себе индивидуальное прослушивание. Группу, как вы можете догадаться, переименовали в Spice Girls, и именно в ее составе Halliwell вместе с остальными перчинками добилась оглушительной мировой славы. Радио 7. Уикенд Джерри Halliwell.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Название всей местности, о которой я сегодня расскажу, писалось и произносилось по-разному. Тюхалево, Тюхолево, а то и вовсе Тюфальская роща. Название гуляло по документам, будто примеряло разные наряды, и до наших дней дошло в слегка измененном виде. Одна из самых убедительных версий отсылает к слову «тухоль». В славянских наречиях оно означало «затхлость», «застойный запах». С юга и запада к лесу подступали болота и вытянутые озера. Постылое, черное, болотное. Они были старицами Москва-реки, тихими и неподвижными. И в теплую погоду над водой витал тот самый характерный запах сырости и тины. Так и сложилось. Местность стали звать по приметному признаку. А роща получила имя от окрестных лугов и водоемов – тюхальских. Есть и другая, более камерная версия. Будто название пошло от имени владельца этих земель – Трифи.

0: 1916 года здесь рос и набирал силу автомобильный гигант. Изначально автомобильный завод братьев Рябушинских, АМО. Ну а потом ЗИЛ, чьи конвейеры задавали темп всей округе. В 2018 году, как часть проекта ЗИЛ-Арт, здесь открыли парк. Он называется «Тюфелева роща». Главная доминанта – это пергола длиной почти в 1,5 километра, придуманная голландско-американским урбанистом Джерри Ван Эйком. Архитектор назвал ее «гусеницей». Конструкция из картеновской стали действительно напоминает живой организм, застывший в движении. Ее ржаво-коричневый оттенок – не небрежность, а художественный жест. Так материал рассказывает о промышленном прошлом. Рядом с перголой раскинулась голубая лагуна. Искусственный пруд площадью 3000 квадратных метров. Настоящий антоним болота. Вода здесь кристально прозрачна. Этого эффекта добились благодаря бетонной чаше, исключающей контакт с грунтом, и многоступенчатой системе очистки. С фильтрами, ультрафиолетом и озонированием. Парк продуман до мелочей. Почти половину его территории занимают зеленые насаждения. Здесь растут дубы, липы, сосны, лиственницы, а также можжевельник, кизильник и спирея. Всего около 3500 деревьев и кустарников. Цветники, разбитые на площади почти в 11 тысяч квадратных метров, сменяют друг друга в течение сезона. Для любителей активного отдыха есть спортивные площадки, тренажеры, зона для волейбола и баскетбола, а для детей – рельефная площадка с батутами, горками и мини-скалодромом. Тюфелева роща не пытается стереть память о заводе, а напротив, делает ее частью своего облика. Пергола-гусеница отсылает к конвейерной ленте, цвет стали к индустриальным пейзажам, а планировка дорожек будто повторяет маршруты, по которым когда-то ездили заводские грузовики. Это, конечно, не парк-музей, это парк-рассказчик. Он не навязывает одну версию прошлого, а предлагает собрать мозаику из разных историй – царских охот, литературных прогулок, заводских будней и современного городского уюта.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Сегодня и завтра лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7. Реклама. Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах. Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG.

0: 60+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Радио 7.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». Джерри была самой жгучей из всех перчинок. Ее часто критиковали за слишком откровенные наряды и чересчур провокационное поведение на сцене. Впрочем, сама Джерри по этому поводу никогда не переживала и с удвоенной силой продолжала эпатировать публику. Самым знаменитым нарядом певицы стало платье Union Jack, которое она надела на церемонию вручения премии Brit Awards в 1997 году. Джерри посчитала предложенное ей черное мини от Gucci слишком скучным. Буквально за вечер до церемонии Халливелл вместе с сестрой нашила на него обычное кухонное полотенце с британским флагом. Да, именно благодаря кухонной утвари появился легендарный наряд. На следующий день фотографии рыжей перчинки украшали первые полосы газет, а спустя годы это импровизированное платье ушло с молотка на аукционе Sotheby's за рекордные 40 с лишним тысяч фунтов стерлингов. Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Сегодня и завтра лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция.

14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». В мае 1998 года, когда Spice Girls находились на вершине мировой славы, Джерри Халливелл шокировала всех, объявив о своем уходе из группы. Официальной причиной назвали творческие разногласия, но дело, конечно, было в усталости и банальном выгорании. Джерри ушла по-английски, оставив коллег вчетвером переписывать вокальные партии прямо на ходу. Девушки были вынуждены провести тур по Северной Америке урезанным составом, и это стало началом конца короткой, но яркой эпохи Spice Girls. В 2017 году, спустя 19 лет после ухода, Джерри извинилась перед фанатами группы. «Я сожалею об этом, но в конечном итоге все само собой образуется. Так говорит моя мама». Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Для активного туризма обычно выбирают горы, море, дикую природу, но в этом августе для активного отдыха запросто можно выбрать столицу нашей Родины. Целый месяц в Москве проходит грандиозный спортивный фестиваль. Его основной площадкой стали Лужники. На территории комплекса действует целых 15 тематических зон, которые оборудованы для всяких разных увлекательных активностей – от скалолазания до картинга. Есть даже летний каток, не говоря уже о

модных падл-кортах. Каждый день на площадках фестиваля проходят мастер-классы, открытые тренировки по йоге, зумбе, растяжке, и посещать их можно совершенно бесплатно. Надо только зарегистрироваться на сайте фестиваля leto.sport.mos.ru. А помимо площадок и тренировок, в программе праздника еще множество отдельных больших событий. В этот уикенд, например, на Яузе пройдет большой сап-карнавал. Его участники пройдут по текущей через весь исторический центр реке на сапах, наряженные в маскарадные костюмы. Кстати, желающим поучаствовать, доски выдадут на прокат. От вас нужен только костюм. А через выходные 23 августа состоится большой фестиваль бега с дистанциями на 5 и 10 километров по Садовому кольцу. Кроме того, почти во всех московских парках по выходным действует программа бесплатных тренировок проекта «Московский спорт». Для участия тоже достаточно регистрации на сайте sportweekend.ru. И еще в парках запустили маршруты для спортивной ходьбы с бесплатными аудиогидами. Можно и здоровье прокачать,

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие.

0: группе. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Кассан». 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. «Сбер» – ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». Название «Viva Forever» можно перевести на русский язык по-разному, и у каждого варианта будет свое изящество и красота. Да здравствует вечность или живи вечно. Как бы мы ни пытались перевести название композиции, главное, что сама песня прекрасна. Эта сентиментальная баллада, полная чувств и эмоций, звучит как настоящий гимн любви. Любви истинной и вечной. А еще «Viva Forever» стала своеобразным прощанием Джерри Халливелл со Spice Girls. Именно она стала главным автором этого хита и преподнесла любимому коллективу грандиозный прощальный подарок. На сцене девушки исполняли композицию уже вчетвером, без рыжей перчинки. Зато Джерри появилась в клипе на песню. Правда, в обличии анимированной феи. Напряженный гастрольный график не позволил девушкам самим сняться в клипе, поэтому они предстали в кукольных образах. По сюжету сказочные существа очаровывают мальчика, который в итоге навеки исчезает внутри волшебного кубика Рубика. Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Московский музей русского импрессионизма в этом году отмечает свое десятилетие. Сама институция расположена в бывшем цеху московского кондитерского завода «Большевик». Раньше здесь хранили сахар и муку. По факту это был большой и высокотехнологичный амбар. Отсюда муку под давлением через специальные трубопроводы подавали в другие цеха предприятия. В 2012 году бывший гигант кондитерской индустрии съехал с адреса и началась масштабная реконструкция. За проект по преобразованию бывшего склада взялось британское архитектурное бюро «Джон Маккаслан Партнерс». Они, например, работали над обновлением лондонского вокзала «Кингс Кросс». Руководил проектом архитектор Эйден Поттер. Архитекторы решили не ломать цилиндрическую форму, а решили обыграть ее. Они одели кирпичную постройку в перфорированный металл, добавили внутреннее перекрытие и разделили пространство на 5 этажей. В итоге промышленный амбар превратился в современный музей русского импрессионизма. Сегодня здесь идет очень интересная выставка. Называется она «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». К сожалению, почти все в этом названии нуждается в расшифровке. Почему в Москве, если школа, где преподавали Бакст и Петров, Воткин, была в Питере? Кто такая Званцева? Какая такая лаборатория? И при чем тут импрессионизм, да еще и русский? В общем, попробуй, как Чапаев в сцене с котелком и картошкой. Одна из учениц школы Званцевой, Магда Нахман, в письме другой ученицы школы Юлии Оболенской написала: «Мы своей эпохе не нужны». Куратор выставки Вера Рябинина описывает феномен так. Несмотря на умение и вкус, они, ученики школы, так и не научились кусаться. Зубов у них не было. Они жили в такое время, когда ты либо радикальный художник, человек-эпатаж, вроде Давида Бурлюка или Михаила Ларионова, либо ты их ярый противник. А они оказались посередине. Недостаточно радикально для революционеров и слишком радикально для широкой публики. В общем, было дело так. Дворянка Елизавета Николаевна Званцева, родственница художника Константина Сомова и возлюбленная художника Ильи Репина, портрет художницы его кисти содержится в Финской национальной галерее, отучившись изящным искусством в Москве, Санкт-Петербурге и Париже, в 1899 году в Москве открывает художественную школу.

0: Дело не очень пошло, хотя преподают у нее и Константин Коровин, и Валентин Серов. Но она не сдается и в 1906 году и спрашивает разрешение властей открыть художественную школу в Питере. Педагогами туда приглашены Леон Бакст и Мстислав Добужинский. Школа открывается на Таврической, 25. Затем туда приходит преподавать Кузьма Петров-Водкин. Среди самых известных учеников – Марк Шагал. Он занимался в школе с сентября 1909 по май 1910 года. Оплату за его обучение вносил сам Лев Бакст. Рядом с ним в мастерских работали Елена Гуро и Михаил Матюшин. Эта пара стала важной фигурой в русском авангарде. Гуро известна не только живописью, но и поэзией, а Матюшин вошел в историю как композитор, художник и теоретик искусства. В числе учеников была и Ольга Розанова, одна из ключевых художниц русского футуризма и супрематизма. Училась в школе и Магда Нахман. Ее отличал особый сплав традиций итальянского ренессанса и новых художественных поисков. И примечательно, что ей принадлежит единственный прижизненный портрет Марины Цветаевой. Ой, что-то я увлекся. Не заметил, что время-то и кончилось. Кстати, выставка проходит при поддержке «Радио 7». Сходите, посмотрите и на полотна, и на пространство музея русского импрессионизма. Оно того стоит.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки Джерри Халливелл. Сегодня и завтра лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117 78 47 26 16 00.

0: 2. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». Своим возвращением на сцену Джерри обязана близкой дружбе с Джорджем Майклом. После скандального ухода из Spice Girls, затравленная журналистами, Халливелл буквально не знала, куда себя деть и где спрятаться. Позже она вспоминала: «Джордж был для меня всем. Он связался со мной, когда я ушла из Spice Girls, и спросил, не нужно ли мне где-нибудь остановиться. Я должна была поехать к нему домой в Сент-Тропе на выходные, а осталась на 3 месяца». Джордж Майкл не просто приютил ее в своем доме, но и окружил невероятной заботой. Он помогал ей справляться с депрессией, слушал первые сольные наброски и заставил экс-перчинку поверить в собственный талант. Джерри признавалась, что именно поддержка старшего наставника помогла ей перевернуть страницу, взять себя в руки и записать первый сольный альбом «Шизофоник». Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185

0: тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». Личная жизнь Джерри Халливелл всегда была предметом зависти и обсуждений, а многочисленные папарацци ловили буквально каждый шаг поп-звезды. Романтические похождения певицы породили огромное количество самых разных слухов. Впрочем, Джерри не сильно переживала по этому поводу. Куда сложнее оказалось найти настоящую любовь. Экс-перчинка признавалась, что за всю жизнь испытывала глубокие чувства только к двоим мужчинам. Первым стал кинорежиссер и сценарист Саша Джервази. Хотя их отношения длились всего месяц, роман успел дать жизнь дочке Джерри. Джервази не признал ребенка, и Халливелл растила Блюбелл Мадонну сама. Вторым важным мужчиной в жизни Халливелл оказался руководитель команды «Формула-1» Кристиан Хорнер. Они познакомились в 2009-м и несколько лет дружили, но вскоре поняли, что испытывают романтические чувства друг к другу, и начали встречаться. В 2015-м пара поженилась, а спустя 2 года на свет появился общий ребенок – сын Монтаго Джордж Гектор. Несмотря на множество испытаний и даже слухи о разводе, Джерри и Кристиан продолжают поддерживать друг друга и появляются на публике вместе. Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Сегодня и завтра лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». Когда в Лондоне объявили кастинг в коллектив под рабочим названием «Тач», сотни девушек ринулись штурмовать студию, но Джерри Халливелл среди них не было. В эти даты она уехала кататься на лыжах в Испанию, где умудрилась так обгореть на солнце, что просто не решилась приехать на пробы. Казалось бы, шанс упущен, но Джерри проявила невероятное упрямство, лично разыскала контакты организаторов позже и выбила себе индивидуальное прослушивание. Группу, как вы можете догадаться, переименовали в Spice Girls, и именно в ее составе Халливелл вместе с остальными перчинками добилась оглушительной мировой славы. Радио 7. Уикенд Джерри Халливелла.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

Авторадио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». Яркий хит «Мичи Колатино» Халливелл написала как дань уважения своим испанским корням. Джерри и ее соавторы Энди Уоткинс и Пол Уилсон довольно быстро набросали мотив. Но вот с текстом возникли проблемы. Тогда Джерри прямо из студии набрала маму и спросила: «Слушай, как бы ты романтично обратилась к парню на испанском?» Та растерялась и честно призналась, что уже не помнит таких тонкостей, но Халливелл не сдалась. Девушка попросила маму открыть домашнюю библиотеку с любовными романами на испанском языке и просто зачитать название. В итоге нашлась та самая легендарная строчка из начала песни «Donde está el hombre con fuego en la sangre?» «Где тот, у кого в крови огонь?» Зажигательный трек, пропитанный зноем Латинской Америки, мгновенно взлетел на вершину британского чарта и вернул Халливелл статус поп-королевы. Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки Джерри Халливелл. Завтра лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Только на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Завтра лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Только на Радио 7.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. These mist-covered mountains.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.